ниджи пшет местах месачка светли, асках пускиш, ништи пья со вемли, реча вовшим обвешли.

0: кожне слово.
1: Тут има женца Антония Речцина, заслушец.
2: Зара Ян писаше листи, кайш бе Бог тебе речал. Започинай кузе джен зе с пшечом, мя намакач. Предахач рано станеш, сим тебе хижо пуч пшиготовал, котрыш тебе пшес джен веже. На тутем пучу сим покваде скувал. Некотры покваде су вот приванья, котрыш су к тому постаяне, че вот вецу высвободжич, на котрыш су вязаны. Друге покваде су дары жонованья, киш мою пшитомнощ зевья. Свунцо, квитки, птачки, пшечетства, а высвышане молитвы. Несим тутун вот реха чвилованы свет вопущил, але сим ту пшецо пшитомны. Джерш вочи водня вотеврени, хач тайки дротны покват воткриеш. Буч себе весты, ты мне на тутем пучу пшецо намакаш.
1: Набожно свого к ней ма дженца надолго о замовитости кулуские восады Антония Речцина. Заслушать.